А я тони мира в 14 horas ни 49 минутус. Нерекам ту я ми текстон са радио. Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила... Ни ви хена кумила